фонарь, последний петляй, ведь лица спина, ведь тишится орда черных птиц над повешенной грудью, не в смысле того, что смешно, а в смысле того,

Сир, Татьяна, 72, 819, Анна, Василий, Татьяна, Ольга, Николай, Ольга, Михаил, Николай, Еры, Иван Краткий, 99, 92, 01, 32.